долгие дни субдала кочари ба фильм Чор. Конжелда Амарджит Лаурембам, Серингба Аджит Нингтогза Сайбанба Рахул Блу, Канмиреклиба, Намбол Лемапокбам Оуан Лекайдаги, Лентой Пайнам Амади Бижен Лаурембам.